umiakkut khimutsikut tamaungakut yuamukhallegia khaglipaqtigiaqaluarsunga tasiuyamu tikikkaluarsunga aqnama anikkunginnut aullaasuta upengasami tasiuyamu noqqalaqsimagatta umiakkut papitoqa umiangagut tamaunga kutyuamukausigumarniatsuta sikuerpat julai пиагатаахмиутиллугу туунгутиллугу тамаунга тикилаарсимагатта таямангани тайккунунга пинасуассунгалу хаутуатсиамалу пинасуассунга аммалу атуиннаортилакаапперлиагунаа расуагунаа сигитсаутигитсута таавунга хималаарсимаяттиню пехутиттини айчисуталу таккуалу хималаарсиаммияка таавунга унгатигиаллангану иттувут аммалу сиараккут тамаккуагалай ауллаатигиартуситсугиллу исумаалугиартаасима лернегалаорсимагама аулаққалиарпалиаюни суққа иммини аулаққалиарпалиаюни химайгиа иттутехарсума таймаиммат тааккуа тамаунгуутисимаммигаккит тамаанииппалеривут тайналиттувинуртагуннаи ютухаммиёк аммалу таавунга нунавинермину айго айсимагумалоорсиамма таав инуугуннеэралоортлугу таавунгоотлоорсиаммигаттигу нунао атаанимми ютаавани таймангэ таманеэрсаавидэла каатуиннагамма тааккунунга аулатауло каатсунгалу Indian Affairs Northern Development лаяусууну инулерийитохаккуу лаяусууну таманиитиллугит тайкунани пинасуттигилиусима лилоорсиммагама тусаалиу лакаагалахаттасунгалу аммалу тамаккуа кавамаккут ангутехутигалангит аттигиингитуник пинасуагарник инуинунангану нуитиччиваллиагасуартилугит арпиталермата нуналинну макунунга куутсуа силатааниттуну маликататтитаувацунга таймайлу таймайлуулакааттитаутсунга арпиталакаалермата маликсатитаувацунга таймайттуулоорама атусаажигиутсунгалу таймайартуларуйунга аммалу маннакоапалеринеқ илитарнатитаугасуартилугу канерсуалтуами канерсуалтуамулу киллинермулу киллинисули инохартилугу атчумани каллагулуапиулэрмиёк куапа канавилитсигуннамангаат пинасугаулуни аулатаулеруни пиваллиатитсигуннанингани илитарситтитсигасуартунут саажигиаулакаатсунга таавани акпитахатаувалаорама наллианутуиннак маунгалунниит кангерсуумитсаану тасиуяккунут таавоккунунгагалак таймайлуқсиматсамата таймангануут суиттилакаагалаутуинна сунгалу тамаани таймайгама 1966 иулертилугу кавамаккут аулатангиннусаиннак таунунга киллинермо 80000 орсиуммигама икажориартитаутсунга маккуа кинаужалиокутиксаяугаяккуутуит ууктугаутаутиллугит ханулуатигик пияугиали тикиути хаттагуннагаярмангаата пияугиахар пияугасуагиали унокнингит унокнингину тикиутиттасиагуннагаянгуамангаата таманна хаангерникулиогасуарну кинаутусагасуарну инуктигу ууттоартаутиллугу тамаккунинга уугарнилу ихалуппиниклу аммалупуийиник нулуарниасугит куапа аккутигитсугу ниттанитуаритсугу нуитанитуаритсугу кавамаккут манисиматиллугит пинасуутини умианик нулуаник хуахаутиник хуартитеривацутик уугарнилу уугаит санеранинник саунехангитуник тулимаахангитуник саттууяутимут илитуиннериалинни хуартитери титситиллугит таманна ингеккатитсугу аултиюхатаувлаорама таллимани таллимагааммаритсимаммиюнга уккиуни такана

0: ittiinэрм уккасарсиу паларумалу имаил имаилингалими имаилингалими уккаалеор паларумалу тақиу тақиуорми иттинивинэрми апуттуинна апуттуинаал сэрумигуартуалу паларумима асугу тоқсуугасанга такилератар паларумалу апуттаа махаттаалтаарми таавунга тоқсуулиорсути такилилигал самарисима паларумалу иллувигарми
1: Turuga ra kasi panna kami apio inyo kuto ka so malay tong kalama mamariga ko katong kalo aw tuwata kanu tuwata tutang ay atamang ay

ngaanganut misigiaagama tikingikkaruarlugu misiklunga iperaatuinna paluklungalik immapillakkaruarallunga ukiersiutin aatorannuksiuqama tamannu eqaligaliaqqammariilluni kaurau tikittunnartigami kuuppaagasaqqimma aqqaumaju tigulunnartigami tigulunniuk tamaagunna suppirluniu qilliluaganniginni tuaversorlutikku tabuullaqullutikku tassiurlutikkuglu igluvikkumaarutilaversum gattikku eqqutik isertillutikku angutaaru isertimagmaqa ittuppallaknum qaaviinnerami anillunilu ullaksillunilu tungimun kuyuqaarukkul puittuqaarnangialuktillugu puittuqaalaversumun aqqaumalaversumunngulia ukiutkiammarikku tabu eqqutigattikku eqqutigattiguila isermma igluvikkamut аннораяртерлутигу уа камини камиллерасуклугу таан тааккуангаюкка маттарсин сукле кекилертуарулеерма тааннораанги каккатутиллутига аннораяртерулиартигу таанналу иллавига укиумгами таматумани бипуалерулуми нигласуклуни оккуиттерсимагаттиарма тиилиорпигитуиннагалуартигу аннораяртерулиартигу каттутиллутигу аннораяарлүни қиммитааккуа мақруиммата ангаюккатаакку атуни қиммуксэрмати уангали ангаюкклэрмииллунга таана ара имаартор таана мукангааганиккалуарлүни атуни икемагалуаранду таакку қимми пиунинги аксиунинги қиммериа аардурлуккалуаратта аксиунинги таикалуннунавут арпаарту унгатиартуруллуни ила тотти майла палуккорлуни унгасик унгаситтуруллуни кагибау джосигаларсумунгут таасима каутау кагибау тигаларсумунгут туавер туавертиллуни туаверсуорлуни аангиума таана уаугли аангаюгулу таакунуга пингунник пингунниртаауни кимминю кимбекаралуарлуни ханиги палунгунерлутик ааруллармата таава туаерллуни иннагаллунилу алерут кагивасигиармати уокта ангаюгалу ангаюкклэрмигаарлунга икималлунга ангиккаутуиннерлунугли туаавингиллуну таималит туаавиутингмагу алерут табунгаарпаартуулила тиа апаартуумаалилаарсумагатта сүнөө бэкивилэлоорнернерлунилу иннагагами табумат тикиллаарлаарсуми тикисималу тукаалерту кимминги саалиллу тукаалерту тикилаарсумаганну кеуллугулаарлуна аангаюгалу табани утилаарлутигу ангиккамут уннуккут имаарси имаалаарлуни ангиккаратта табани кикаамалаарлуле кимиуллу такаерсиагати мибалаорти кимибут уугале кимнекаагаарнага такаерсиагибалаор жуумибалаортигу каутамаарталуамут нуктарпалаармата датаарунгата пата атаарпалан атаарсимабалармигатта наннугиулилаарсумагама тамаани кангиу чаангани таунни китингааттани укиукку саатуутиллугу наннами такугатта тутумигинни таутулегатта нутаериаутутилле киммини малилегаттигу агуйераагсигалуарнерлутигу тамаагу сааттумуарма нэрмат сааттумуарата кимми ипиисертаауллутик илаги илаги ипертаауллутик таарун писуклута уллаклутингилаа таакку ангаюкка мариксараарсумунгути имаарсималерту ангуллутигу наннуми таутаутулаалерама таутулерлугу таана нану кукиумми каатсиаагума кукикуяуллуни аангуджуангуннерлунилу табунга сааттумуулуалернермигама имаалилаарсумагалуармигама масангиттиаарлунга катагиаарама
katagi atu indaga matamau satu mi dagar wang dagar makau jingit ya.